0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Я в мир далеких рифм

свет открыт. Мы те же, те же, все так же хороши или плохи.

рифм сплавлялся, как по рекам. И вот теперь стою на сцене той, где слышу звон стихов серебряного века, в надежде век накликать золотой. В надежде век накликать

0: На берегах Лопасни 5 часов.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз, два, три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первая чеховская радио.

0: Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: мета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехов. В городе 7:00.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
4: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!

Это 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Бабом.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Москве и районе 9:00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать.

0: больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный наматрасник. Eight Sleep представила Pod 6, систему, которая позволяет охладить или нагреть кровать во время сна. Главный блок устройства стал на 50% короче предыдущей версии, поэтому теперь его проще спрятать под кроватью. При этом система стала мощнее и быстрее меняет температуру. В новой модели в 9 раз больше датчиков с каждой стороны кровати. Они следят за человеком, даже когда тот ворочается во сне. А система использует ИИ для анализа данных. Благодаря этому Pod 6 должен точнее определять, как человек спит и в каком положении находится. Главная идея Pod 6 — избавить владельца от необходимости каждый раз вручную менять настройки. Система сама отслеживает сон и управляет температурой, а у двух местных версий каждый человек может выбрать свой режим. Например, один может спать в прохладе, пока другому нужна более теплая сторона кровати. Есть также вариант для одного человека. Умное кольцо от Сбер. Умное кольцо Сбер получило поддержку функции бесконтактной оплаты покупок, работающей благодаря интеграции с технологией Вжух. Это первое подобное российское устройство с такой возможностью. Для оплаты достаточно привязать любой счет Сбера в приложении кольца. Чтобы заплатить, нужно поднять руку меткой кольца вверх, дважды быстро и сильно тапнуть по устройству, а затем в течение 10 секунд поднести его к терминалу и удерживать 2-3 секунды. После привязки счета на кольцо загружаются 10 платежных токенов, каждый из которых действует неделю. После 10 оплат или по истечению срока действия токенов устройство нужно синхронизировать в мобильном приложении, чтобы получить новый набор.

0: по всей России на терминалах Сбера с поддержкой бесконтактных платежей, а также на устройствах партнеров, где доступен сервис «Вжух». Лимит одной операции составляет 30 тысяч рублей, но при необходимости его можно уменьшить в приложении. Все списания отображаются в банковском приложении так же, как обычные операции по карте. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.
3: Que corazón, mi corazón.
4: Mi amor, no las puedo quedar aquí.
5: Pero es el...

говорю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

0: Радио «Комета».
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
0: Новости на Радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Комплексную проверку системы оповещения населения в Московской области, которая должна была состояться сегодня, перенесли на 9 октября. Причины переноса не сообщаются. Отмечается, что именно в пятницу в 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Стал известен объем муниципального долга, который накопила администрация Чехова. Чиновники опубликовали сводную информацию о долговых обязательствах.

0: которой на 1 октября 2026 года округ должен банкам и региональному бюджету без малого 700 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые администрация занимает для того, чтобы затыкать финансовые дыры, образующиеся в бюджете. И объем кредитования прямо коррелирует с эффективностью чиновников. Чем она ниже, тем больше долгов. Ранее сообщалось о том, что в этом году на обслуживание кредитов, которые взяла администрация от имени муниципалитета, будет потрачено более 100 миллионов рублей. Власти Чехова заявили о том, что отопление во все многоквартирные дома округа будет подано до 10 октября. Соответствующий комментарий администрации был размещен в телеграм-канале «Лопасня» в ответ на многочисленные жалобы жителей муниципалитета на холодные батареи. Напомним, что отопительный сезон стартовал 1 октября. Ранее чиновники отчитались о полной готовности теплоснабжающего комплекса и инженерных сетей многоквартирных домов к включению отопления. Жители Чехова ставят под сомнение работоспособность так называемых умных датчиков, установленных на котельных и центральных тепловых пунктах округа, а также сообщают о том, что у аварийных бригад уходит более 18 часов на устранение аварий. Теплосеть не замечает, что что-то произошло на центральном тепловом пункте, пока жители не позвонят диспетчеру. Только после этого посылается на место аварийная бригада, сообщают старшие по домам. Автопарк спецтехники муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся благоустройством и содержанием территории, в том числе в Чехове, перед зимним сезоном вырос на 15% за счет региональных поставок. Всего было закуплено 680 единиц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Численность дворников, водителей и механизаторов также, по официальным данным, выросла с 12 до 14 тысяч человек. Укомплектованность штата МБУ за год увеличилась с 87 до 92%, добавили в ведомстве.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет солнечно, воздух днем прогреется до 15 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: «Автозвук 13» – ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, стояние 13. Телефон 8 926 623 63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Радио. Радио. Рабочий полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Между тем, рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44, по которому вы можете присылать свои заявки, поздравления, пожелания и слушать свои любимые песни. Естественно, подписывайтесь на наш информационный портал lopasnya.ru в Максе и ВКонтакте в социальных сетях. Что еще? Радио «Комета» стало немножко больше. На кабельном канале «Комета 92.6» тоже можно слушать. И вот картинка висит. Можете, так сказать, лицезреть наш логотип. Также на УКВ 7049 можете тоже принять частоту радио «Комета», поэтому старые приемнички тоже, так сказать, не умирают, а они еще продолжают работать и транслировать волну радио «Комета». Женя Отрадная, а также композиции, которые в трек-листе радио «Комета» сейчас будут играть. Ну, а от вас только заявки или какие-нибудь, соответственно, ваши сообщения, как у вас вообще сегодня среда началась, дабы, ну, день сегодня прям вообще замечательный.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Первое чеховское радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем, у меня есть сообщение от Елены, которая спросила, кто исполняет песню «Ласточки на гнездо». Слушайте, Елена, вот редактор, походу, забыл, наверное, в попыхах поставить название. Ой, исполнители, да? Но у меня, пожалуй, какая-то мысль в голове пролетела, кто это. Но очень такая милая, хочу сказать, песня. Да и исполнительница, которую все ругали, походу, это она. Вот надо только вспомнить, как ее зовут. И еще вопрос. Кто допускает данную ротацию в эфир? Вот, благодаря этой даме у нас троих увезли на скорой с приступом ярости. Да, за что же вы так не любите жителей Чехова? Просто кровь из ушей. Кто, в общем, куда мы смотрим, да? Ну, как сказать? Я хочу сказать о том, что нынешняя эстрада, да, нынешняя эстрада не блещет. Да, я думаю, вы уже, Елена, сами догадались, кто это, да? Поэтому нынешняя эстрада не блещет особыми талантами, да? Потому что я вижу, как ребята различные видео ставят, да, о том, что как отличается эстрада, например, там, 70-х, 80-х, там, ну, начал 90-х, да, от того, что крутит сейчас. Ну, естественно, да, в принципе. На данный момент, я хочу сказать, вы слушаете «Радио Комета», мы тут тоже исполнителей, как говорится, чехвостим, ругаем и ставим всех, так сказать, в нужное положение о том, что, как бы, надо все-таки с музыкой работать и действительно качественно, так, не просто там придумать какую-то рифму, да, или мелодию просто, ну, если уж ты стырил кусочек, да, если не договорился, попробуй как-то эту мелодию обыграть в любом случае, да, пускай там люди как-то догадываются, где ты ее взял, да, ну, а уж потом там будем разбираться. Главное, чтобы было сделано качественно для начала. Не, ну, если есть возможность, так сказать, с исполнителем связаться, который эту песню написал, можно как бы сделать и так, о том, что вот я хотел бы взять эту композицию, да, если там что-то получится, там договоримся по деньгам, да, но главное, чтобы нормально было. Вот, тут я согласен на том, что нужно все, чтобы было хорошо, чтобы людей там не увозили на скорой с приступом ярости, да, вот. Но надо

0: данный момент, я говорю, на радио Комета музыки много, поэтому я стараюсь как бы работать для вас, и если у вас есть пожелания, Лена, да, вот, вот если вы, ну, присылать вообще не вопрос, как бы, да, все же зависит от вас, кто же говорит о том, что мы не крутим вашу любимую музыку, ну, как сказать, присылайте заявки, звоните и наслаждайтесь теми мелодиями, которые вы хотите, не, вообще не проблема, как говорится, да, вообще, вот, поэтому с удовольствием будем удовлетворять вкусы наших радиослушателей, да, и, естественно, мы прислушаемся к тому, что люди говорят. Вот, поэтому никто, как бы, финансовую часть радиостанции не закрывает, потому что радио существует благодаря там рекламным роликам, да, артистам, которые стараются как-то, да, продвинуться, да, ну, что делать, да, все сейчас уходит в рекламодателей. Вот «Музыкальный глобус» давно уже ищет, так сказать, рекламодателя, потому что мы работаем и с зарубежными артистами, и с нашими какими-то артистами, то есть все для вас. Так что, Елена, присылайте вашу заявку, вот, и мы с удовольствием сыграем. Так что почаще взаимодействуйте с Радио Комета, и чтобы мы приходили вот так вот, открывали компьютер, и от вас были какие-то сообщения. А так, спасибо, то, что написали. Я как бы немножко, так сказать, взбодрился и застал свою голову думать гораздо помощнее, так чтобы эфир получился интересным. И все благодаря вам. Все благодаря вам, наши радиослушатели. Мы все делаем, еще раз говорю, для вас. На данный момент группа Чингисхан с композицией «Самурай».
1: Рабочий полдень на Комете.

0: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.
3: Конец. Ну что ж, радио.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень плавно отбивает первый час. Райан Фэриш нас переносит во второй. После выпуска новостей встретимся. 8-916-244-0044. Телефон для ваших заявок. У вас на рабочий полдень остается примерно ровно 60 минут. До встречи в следующем часе.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Комплексную проверку системы оповещения населения в Московской области, которая должна была состояться сегодня, перенесли на 9 октября. Причины переноса не сообщаются. Отмечается, что именно в пятницу в 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Стал известен объем муниципального долга, который накопила администрация Чехова. Чиновники опубликовали сводную информацию о долговых обязательствах, согласно данным которой на 1 октября 2026 года округ должен банкам и региональному бюджету без малого 700 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые администрация занимает для того, чтобы затыкать финансовые дыры, образующиеся в бюджете. И объем кредитования прямо коррелирует с эффективностью чиновников. Чем она ниже, тем больше долгов. Ранее сообщалось о том, что в

0: которые взяла администрация от имени муниципалитета, будет потрачено более 100 миллионов рублей. Власти Чехова заявили о том, что отопление во все многоквартирные дома округа будет подано до 10 октября. Соответствующий комментарий администрации был размещен в телеграм-канале «Лопасня» в ответ на многочисленные жалобы жителей муниципалитета на холодные батареи. Напомним, что отопительный сезон стартовал 1 октября. Ранее чиновники отчитались о полной готовности теплоснабжающего комплекса и инженерных сетей многоквартирных домов к включению отопления. Жители Чехова ставят под сомнение работоспособность так называемых умных датчиков, установленных на котельных и центральных тепловых пунктах округа, а также сообщают о том, что у аварийных бригад уходит более 18 часов на устранение аварий. Теплосеть не замечает, что что-то произошло на центральном тепловом пункте, пока жители не позвонят диспетчеру. Только после этого посылается на место аварийная бригада, сообщают старшие по домам. Автопарк спецтехники муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся благоустройством и содержанием территории, в том числе в Чехове, перед зимним сезоном вырос на 15% за счет региональных поставок. Всего было закуплено 680 единиц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Численность дворников, водителей и механизаторов также, по официальным данным, выросла с 12 до 14 тысяч человек. Укомплектованность штата МБУ за год увеличилась с 87 до 92%, добавили в ведомстве.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет солнечно, воздух днем прогреется до 15 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!
6: Рабочий полдень на «Комете».
2: Звоните и пишите прямо сейчас.
6: 8-916-244-0044.
2: Рабочий полдень на «Комете».
7: Первое чеховское

0: слышать. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Я даже вот не отключал микрофон. Не знаю, слышали вы меня или нет. Но, в общем, что? Ладно, продолжаем. Значит, 8-916-244-00-44. Это наш телефон. И я перехожу к самой приятной части. Это нашим заявкам.

0: заявкам, вашим, точнее, вашим заявкам. Вот Светлана для мамы заказала песню, пишет: «Здравствуйте, радиостанция «Комета». Меня зовут Светлана, я хочу поздравить сегодня свою любимую маму, которая для меня как самая любимая роза из тепла, заботы, бесконечной любви. Спасибо, что ты рядом. И пусть для тебя сегодня прозвучит песня Маши Распутиной «Роза чайная», как символ того, что твоя красота и доброта сохраняется, даже если мы находимся на далеком расстоянии. С праздником, мамочка, я тебя очень люблю, Светлана. В общем, «Роза чайная» в исполнении Маши Распутиной. И если у кого-то есть пожелания, заявки и приветы, присылайте их по телефону 8-916-244-00-44. Подписывайтесь на наш информационный портал lopasnya.ru в социальных сетях ВКонтакте, а также в Максе. Настраивайте приемники УКВ-7049-ФМ. УКВ, точнее, да. И диапазон 92,6 FM в FM-диапазоне. Поэтому будем рады вашим заявкам, приветам, пожеланиям, замечаниям. Как вот Елена, соответственно, что-то написала, да. Поэтому вот, ну, в общем, присылайте. Елена, с вас заявка. Раз уж вы написали. Вот так. Вот. А пока «Роза чайная» от Светланы для мамы. Далее реклама, и мы продолжим с вами вести «Рабочий полдень» до 14.00.
1: «Рабочий полдень» на «Комете».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома – закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. В городе и районе 15 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Комплексную проверку системы оповещения населения в Московской области, которая должна была состояться сегодня, перенесли на 9 октября. Причины переноса не сообщаются. Отмечается, что именно в пятницу в 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Стал известен объем муниципального долга, который накопила администрация Чехова. Чиновники опубликовали сводную информацию о долговых обязательствах, согласно данным которой на 1 октября 2026 года округ должен банкам и региональному бюджету без малого 700 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые администрация занимает для того, чтобы затыкать финансовые дыры, образующиеся в бюджете. И объем кредитования прямо коррелирует с эффективностью чиновников. Чем она ниже, тем больше долгов. Ранее сообщалось о том, что в этом году на обслуживание кредитов, которые взяла администрация от имени муниципалитета, будет потрачено более 100 миллионов рублей. Власти Чехова заявили о том, что отопление во все многоквартирные дома округа будет подано до 10 октября. Соответствующий комментарий администрации был размещен в телеграм-канале «Лопасня» в ответ на многочисленные жалобы жителей муниципалитета на холодные батареи. Напомним, что отопительный сезон стартовал 1 октября. Ранее чиновники отчитались о полной готовности теплоснабжающего комплекса и инженерных сетей многоквартирных домов к включению отопления. Жители Чехова ставят под сомнение работоспособность так называемых умных датчиков, установленных на котельных и центральных тепловых пунктах округа, а также сообщают о том, что у аварийных бригад уходит более 18 часов на устранение аварий. Теплосеть не замечает, что что-то произошло на центральном тепловом пункте, пока жители не позвонят диспетчеру. Только после этого посылается на место аварийная бригада, сообщают старшие по домам. Автопарк спецтехники муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся благоустройством и содержанием территории, в том числе в Чехове, перед зимним сезоном вырос на 15% за счет региональных поставок. Всего было закуплено 680 единиц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Численность дворников, водителей и механизаторов также, по официальным данным, выросла с 12 до 14 тысяч человек. А укомплектованность штата МБУ за год увеличилась с 87 до 92%, добавили в ведомстве.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, возможно, небольшие дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 14 градусов. Ветер будет южный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!

0: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
0: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Первое Чеховское радио.
1: Всем бодрости духа и оптимизма в нашей компании. Вас приветствует Дима Казанцев. Желаю продуктивных идей и высокой мотивации каждому.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели. Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM «Чехов».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Друзья, есть такая народная мудрость. Если вам кажется, значит вам не кажется. И вроде звучит как истина. Но на деле это часто просто ваш мозг включает режим «детектив на минималках». Вам кажется, что вы не дожимаете? Не факт, что вы реально лентяй. Возможно, вы просто устали. Сравниваете себя с чужими идеальными картинками и накручиваете себя почем зря. Ну или наоборот, это реально сигнал. Пора собраться и сделать один конкретный шаг. Без драм и самобичевания. Так что лайфхак простой. Прежде чем верить слову «кажется», задайте себе вопрос. У меня на руках реальные факты? Или это тревога в костюме истины? И если таких фактов нет, выдыхайте. Если есть, то обязательно действуйте.

0: реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Трудности, тяготы и лишения только закаляют нас. Мы становимся сильнее. Хейтеры рано или поздно замолчат, когда мы докажем свою состоятельность себе и всему миру совершенными делами, а не словами.

92.6 FM. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».
3: Под музыкальные ритмы боремся с негативными мыслями, которые вгоняет постоянная суета современного человека. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, стоит принимать контрастный душ, пить кофе или ароматный чай. И в обязательном порядке заменять грустные думы на мысли о чем-то приятном. Под любимые хиты на дорогой сердцу волне. Но и побольше движения, физкультуры и прогулок.
0: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Правительство утвердило концепцию развития математических наук в России до 2030 года и на перспективу до 2036. Предусматриваются изменения в подготовке специалистов, развитии научной инфраструктуры и обеспечении математиков вычислительными ресурсами. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий документ. Главным приоритетом концепции стала материальная поддержка молодых ученых. В документе отмечается, что нынешние стипендии и зарплаты не соответствуют нагрузке, что способствует оттоку кадров. В связи с этим планируется увеличить стипендии аспирантов и студентов математических специальностей до уровня, который позволит им заниматься учебой и исследованиями без подработки вне профессии. Дети младшего школьного возраста, питающиеся в школьных столовых, не склонны досаливать и добавлять сахар в еду. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, у таких детей формируется правильное пищевое поведение. У детей, которые получают качественное горячее питание в школах, наблюдается снижение приверженности к досаливанию и добавлению сахара. Роспотребнадзор старается внедрить принципы правильного питания у всех групп населения. Для информирования россиян о содержании сахара, соли и жиров в том или ином продукте на основании методических рекомендаций, выработанных Роспотребнадзором совместно с Центром питания и биотехнологий, в стране работает система «Светофор». В настоящее время она реализуется еще и через систему «Честный знак», добавила Попова. И в завершении выпуска народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр выпустили свой первый музыкальный клип. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе артиста. В клипе принял участие народный артист России Сергей Безруков. В Третьяковской галерее актер зачитал для ролика фрагменты из «Слова о полку Игореве». В клипе знаменитые полотна Виктора Васнецова оживают, а музыканты Московского джазового оркестра наполняют джазом залы Русского музея. Бутман признался, что ему и оркестру хотелось сделать первый музыкальный клип особенным и удивить слушателя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: проще бороться с хандрой и стрессами. Скажу больше. В жизни каждого случается что-то наподобие осени. Этакий кризис среднего возраста. Ему подвержен каждый человек. Примерно от 40 до 60 лет. Но, насколько я понимаю, подобный кризис помолодел. В этом состоянии тебя сопровождает неуверенность в себе, сожаление о сделанном выборе, а также мысли о возможной смерти. По разным опросам, кризис среднего возраста испытывают до половины людей старше 50 лет. Нужно уметь посмеяться над собой. Все не вечно, и кризис в том числе.
1: Комета. Первая чеховская

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Каждый новый человек в нашей жизни – это новые слова или тишина, это новые дела или безделье. Каждый из нас несет определенный заряд. Но те, кто ворчал, когда было плохо, ворчит и тогда, когда хорошо. Поэтому побольше светлых мыслей под хиты на любимой волне.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Новое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Места часто бывает маловато, даже в отношениях. Все очень просто. Кому-то элементарно не хватает места в этой связи. Возможно, нарисовался любовный треугольник. И мы сразу якобы перестали развиваться. Нам нужно накачать пресс и срочно похудеть. И, безусловно, больше зарабатывать. Проходили мы такое. В отношениях участвуют двое. И женщина, и мужчина. Поэтому вкладываться в них необходимо каждому человеку, независимо от пола.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета.
1: А вы замечали, что красивые глаза чаще у тех людей, которые улыбаются? Глаза могут многое рассказать о наших намерениях, желаниях и даже самочувствии. Говорят, например, что глаза у человека грустные. Ты начинаешь оправдываться. Да нет, они не грустные, просто не выспался. Как будто бы нельзя существовать с грустными глазами.

0: Eight Sleep представила Pod 6, систему, которая позволяет охладить или нагреть кровать во время сна. Главный блок устройства стал на 50% короче предыдущей версии, поэтому теперь его проще спрятать под кроватью. При этом система стала мощнее и быстрее меняет температуру. В новой модели в 9 раз больше датчиков с каждой стороны кровати. Они следят за человеком, даже когда тот ворочается во сне. А система использует ИИ для анализа данных. Благодаря этому Pod 6 должен точнее определять, как человек спит и в каком положении находится. Главная идея Pod 6 — избавить владельца от необходимости каждый раз вручную менять настройки. Система сама отслеживает сон и управляет температурой, а у двух местных версий каждый человек может выбрать свой режим. Например, один может спать в прохладе, пока другому нужна более теплая сторона кровати. Есть также вариант для одного человека. Умное кольцо от Сбер. Умное кольцо Сбер получило поддержку функции бесконтактной оплаты покупок, работающей благодаря интеграции с технологией Вжух. Это первое подобное российское устройство с такой возможностью. Для оплаты достаточно привязать любой счет Сбера в приложении кольца. Чтобы заплатить, нужно поднять руку меткой кольца вверх, дважды быстро и сильно тапнуть по устройству, а затем в течение 10 секунд поднести его к терминалу и удерживать 2-3 секунды. После привязки счета на кольцо загружаются 10 платежных токенов, каждый из которых действует неделю. После 10 оплат или по истечению срока действия токенов устройство нужно синхронизировать в мобильном приложении, чтобы получить новый набор. Оплата кольцом работает по всей России на терминалах Сбера с поддержкой бесконтактных платежей, а также на устройствах партнеров, где доступен сервис Вжух. Лимит одной операции составляет 30 тысяч рублей, но при необходимости его можно уменьшить в приложении. Все списания отображаются в банковском приложении так же, как обычные операции по карте. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
3: Тут кое-что интересное нашел. Психологи рассказали, что необходимо делать для улучшения качества сна. Как сообщает газета.ру, нужно ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, избегать кофеина и, конечно, тяжелой пищи за несколько часов до сна. Кроме того, эксперты рекомендуют ограничивать использование гаджетов перед сном, так как синий свет мешает выработке мелатонина.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: В микрорайонах города 17 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Комплексную проверку системы оповещения населения в Московской области, которая должна была состояться сегодня, перенесли на 9 октября. Причины переноса не сообщаются. Отмечается, что именно в пятницу в 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Стал известен объем муниципального долга, который накопила администрация Чехова. Чиновники опубликовали сводную информацию о долговых обязательствах, согласно данным которой на 1 октября 2026 года округ должен банкам и региональному бюджету без малого 800 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые администрация занимает для того, чтобы затыкать финансовые дыры, образующиеся в бюджете. И объем кредитования прямо коррелирует с эффективностью чиновников. Чем она ниже, тем больше долгов. Ранее сообщалось о том, что в этом году на обслуживание кредитов, которые взяла администрация от имени муниципалитета, будет потрачено более 100 миллионов рублей. Власти Чехова заявили о том, что отопление во все многоквартирные дома округа будет подано до 10 октября. Соответствующий комментарий администрации был размещен в телеграм-канале «Лопасня» в ответ на многочисленные жалобы жителей муниципалитета на холодные батареи. Напомним, что отопительный сезон стартовал 1 октября. Ранее чиновники отчитались о полной готовности теплоснабжающего комплекса и инженерных сетей многоквартирных домов к включению отопления. Жители Чехова ставят под сомнение работоспособность так называемых умных датчиков, установленных на котельных и центральных тепловых пунктах округа, а также сообщают о том, что у аварийных бригад уходит более 18 часов на устранение аварий. Теплосеть не замечает, что что-то произошло на центральном тепловом пункте, пока жители не позвонят диспетчеру. Только после этого посылается на место аварийная бригада, сообщают старшие по домам. Автопарк спецтехники муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся благоустройством и содержанием территории, в том числе в Чехове, перед зимним сезоном вырос на 15% за счет региональных поставок. Всего было закуплено 680 единиц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Численность дворников, водителей и механизаторов также, по официальным данным, выросла с 12 до 14 тысяч человек. А укомплектованность штата МБУ за год увеличилась с 87 до 92%, добавили в ведомстве.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, возможны небольшие дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 14 градусов. Ветер будет южный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: От знакомых песен к рассуждениям. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое. Третий колеблется и не определился, чего желает от жизни. Да, жизнь — это импровизация и неопределенность под музыку на любимой волне.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Суши-вок теперь в Чехове. Вкусные, нежные и сочные роллы. Разнообразные наборы на любой вкус. Выгода до 30%. И

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Как говорит мудрость социальных сетей, все самое важное произойдет в назначенный судьбой момент. Честно говоря, надоело ждать. Пожалуй, пора.

0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Стоп.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
4: Очередной рабочий забег подходит к окончанию. Всем бодрости и радости, несмотря ни на что. В студии

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил

0: премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по 8 предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что в советские годы в школах не было больше 6 уроков в день, отметив, что не понимает, как ребята выдерживают сегодняшнюю норму в 7-8. Он добавил, что речь идет не о механическом сокращении предметов, так как важно ориентироваться на совокупность факторов, включая сложность изложения материалов в учебниках. Зачастую школьные пособия по гуманитарным предметам сравнимы по уровню сложности с вузовскими, считает депутат. И в завершении выпуска: российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание Variety. В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, — не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» начинает свою работу. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я передаю привет всем нашим жителям города, а также всем его гостям, а также вообще всей нашей стране России, которая принимает наш, так сказать, вечер «Вечернего Чехова» путем интернета, либо радиоприемников, если вы где-то там находитесь поблизости. Мы находимся в диапазоне 92,6 FM и на УКВ-диапазоне 70-49 УКВ. Так что, если у кого-то есть старые приемники, доставайте и включайте радио Комета. Что хочу сказать. Подписывайтесь на наш информационный портал lapasne.ru в мессенджерах ВК и Максе. И, естественно, Яндекс Радио транслирует также Радио Комета. Там прием очень-очень даже отличный. Начинаем мы с группы Чили и датской певицы Wicked. Дальше будет много рекламы, и вечерний Чех сегодня заглянет, естественно, в наш радиокалендарь, поскольку

0: я не успел сегодня сделать в обед. Пошли буквально заявки одна за одной. Ну, мы сегодня почитаем. Если у вас есть, конечно же, заявки, присылайте 8-916-244-00-44.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: Комета. Первое тихое радио. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая.

0: Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чех. На радио Комета 92.6 FM.

0: всей России.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Комета. Первое чеховское радио.
5: There's only one way out.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: «Вечерний Чехов» продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем я перехожу к приятным, так сказать, делам и читать ваши заявки. Мы начинаем. Константин просит передать для своего брата композицию «Jump» в исполнении Ван Хелена. Что мы сейчас и делаем. Композиция «Jump» сейчас прозвучит тут от Константина для Андрея. И далее, если у кого-то есть пожелание прислать заявку на любимую песню, 8-916-244-00-44, у вас есть полчаса,

0: конечно, у меня. Еще программа «Романтика» будет. Поэтому сегодня заявок должно быть от вас гораздо больше. Поэтому я передам вас в заботливые руки Ивана уже скоро. Надеюсь, он будет вовремя. Поэтому группа «Ван Хелен» прямо сейчас.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Чехов на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Вечерний Чехов на радио КП.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Первое чеховское радио.
2: Радио.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Сибирская суперстара Нэт Лев подвела меня к очередной дате радиокалендаря. 7 октября 1999 года британские ученые объявили о возможном существовании 10-й, самой дальней и самой большой планеты Солнечной системы. Но, естественно, пока никто ничего не нашел, но, тем не менее, был дан анализ о том, что один из ученых изучал траекторию долгопериодических комет, те, которые облетают Солнце за сотни тысяч лет, и он обнаружил то, что их орбита как будто, ну, немного выровнена, да, по его расчетам этот, так сказать, вот это ровный полет был возможно вызван только гравитацией какого-то массивного невидимого объекта. И, естественно, тут же он подумал, что помимо вот планет Солнечной системы, да, вот, соответственно, 9, да,

0: то есть еще одна какая-то дальняя, которую еще никто не видел, но никто не знает. В общем, американцы тоже самое что-то так подумали, да? Ну, в общем, Плутон считается самой дальней планетой, да? В общем, он на огромном расстоянии, да? В десятках тысяч астрономических единиц. Значит, в миллионах километрах от Солнца. Вот. И, ну, в общем, короче, осталось только слетать и точно узнать. Ну, а тем не менее, тему космическую у нас подведет группа Вингобойс и космическая музыка прямо сейчас.
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Камела.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Ой, вот Владимир говорит, ой, Владимир, ой, какой ужас. В общем, Иван пришел, он говорит, ты президента поздравил. Поздравляем президента с днем рождения. День рождения цветов. У меня сегодня у внука друга тоже день рождения, у Григория. Поэтому Ивану передаю слово.
7: Добрый вечер, любимый город Чехов. Услышимся через несколько минут.
6: Да. Ну, в общем, что могу сказать. Сегодня день такой хороший. В общем, завтра говорят, что он будет не очень по погоде. Иван вам все расскажет в процессе эфира. Что я хочу сказать. Сегодня Всемирный день хлопка. Вот хлопок я люблю, ребят. Вот люблю вещи из хлопка. Ну, в общем, это очень комфортно, удобно, гигиенично, практично. И красиво. Что у нас из хлопка? Футболки, майки, рубашки, джинсы. Джинсы, самое главное, ребят, джинсы. Джинсы из хлопка, это, конечно, вообще вещь. Изобрели эту штуку в Америке. Мы как-то рассказывали об этом в музыкальном глобусе. В общем, спасибо изобретателям, потому что джинсы одеваешь из хорошего такого катона, да? И прям чувствуешь себя комфортно, ты прям чувствуешь себя каким-то защищенным, модным, защищенным, красивым и, в общем, практичным, потому что их можно одевать и под ботинки, и под кроссовки, и под что угодно. В общем, джинсы – это очень удобная вещь, если вам нужно быстренько одеться и, в общем, где-то появиться. Вот не приготовились вы, да? Джинсы побежал, одел хлопковые, хорошие такие, вот качественные, не знаю, производителей много. Мы знаем и Монтан, и Вранглер, и Леви Страус, и что угодно. И, естественно, вот разные джинсы. Вот, и что хочу сказать. На сегодня, пожалуй, у меня все. Зульфия вот пишет звоночек. Пишет она «Hit My Heart», пишет Бенни Бенасси, да? Бенни Бенасси. Но поставим прям в следующем часе, прям Бенни Бенасси, прям сразу, да? Я Ивана попрошу, чтобы не забыли. И Зульфия... Не беспокойся, все будет сделано. Все, я про джинсы нашел кусочек из фильма. Называется он «Дневник директора школы» с Олегом Борисовым 1975 года. И группа Rednex, и я прощаемся с вами. До скорого. Увидимся, услышимся в райскую пятницу. Все, на этом все. Я желаю всем хорошего, приятного вечера с программы «Романтика». Зульфия, ждем вас тоже в нашем эфире уже тоже скоро. Будем очень рады вас услышать. Ну, а я и группа Rednex, и...

0: Олег Борисов и его ученик. Прощаемся с вами в программе «Вечерний Чехов». С вами был Игорь. Пока-пока и всем хорошего настроения. Надеюсь, вам все понравилось.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92.6 FM.
2: Здравствуй, Каламкаров.
3: Здравствуйте.
2: А что это такое у тебя?
3: Джинсы.
2: Джинсы?
3: Вы знаете, Борис Николаевич, школьные брюки уже того. Потом хочется немного разнообразия.
2: Знаешь, завтра в них придешь, отправлю домой. Хорошо? Mm-hmm.

0: при Лопасне 20.00.
1: Новости на радио Карета.
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Комплексную проверку системы оповещения населения в Московской области, которая должна была состояться сегодня, перенесли на 9 октября. Причины переноса не сообщаются. Отмечается, что именно в пятницу в 10.40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10.43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Стал известен объем муниципального долга, который накопила администрация Чехова. Чиновники опубликовали сводную информацию о долговых обязательствах, согласно данным которой на 1 октября 2026 года округ должен банкам и региональному бюджету без малого 800 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые администрация занимает для того, чтобы затыкать финансовые дыры, образующиеся в бюджете. И объем кредитования прямо коррелирует с эффективностью чиновников. Чем она ниже, тем больше долгов. Ранее сообщалось о том, что в этом году на обслуживание кредитов, которые взяла администрация от имени муниципалитета, будет потрачено более 100 миллионов рублей. Власти Чехова заявили о том, что отопление во все многоквартирные дома округа будет подано до 10 октября. Соответствующий комментарий администрации был размещен в телеграм-канале «Лопасня» в ответ на многочисленные жалобы жителей муниципалитета на холодные батареи. Напомним, что отопительный сезон стартовал 1 октября. Ранее чиновники отчитались о полной готовности теплоснабжающего комплекса и инженерных сетей многоквартирных домов к включению отопления.

0: Жители Чехова ставят под сомнение работоспособность так называемых умных датчиков, установленных на котельных и центральных тепловых пунктах округа, а также сообщают о том, что у аварийных бригад уходит более 18 часов на устранение аварий. Теплосеть не замечает, что что-то произошло на центральном тепловом пункте, пока жители не позвонят диспетчеру. Только после этого посылается на место аварийная бригада, сообщают старшие по домам. Автопарк спецтехники муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся благоустройством и содержанием территории, в том числе в Чехове, перед зимним сезоном вырос на 15% за счет региональных поставок. Всего было закуплено 680 единиц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Численность дворников, водителей и механизаторов также, по официальным данным, выросла с 12 до 14 тысяч человек. А укомплектованность штата МБУ за год увеличилась с 87 до 92%, добавили в ведомстве.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, возможно, небольшие дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 14 градусов. Ветер будет южный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Комета».

понял, друзья мои, я все понял. 7 октября, и среда-средец, половина рабочей недели, конец. Телефон все тот же, прежний, 8-916-244-00-44. Не мог войти в контакт... Ой, что же я ору-то? Не мог войти в контакт, вот такой вот, прям вот, возбужденный. Ну, ладно. Среда, средец, повторюсь, половина рабочей недели, конец. А кто отдыхает под Измиром в Турции, тот молодец. Но мы тоже будем отдыхать на лужайках, на огородах, на дачах. Кто-то вот закругляться будет, кто-то чеснок будет сажать, а кто-то уже посадил. Я через 2 недели буду еще сажать, друзья мои, чесночок-то. Надежду купил. Богатырь, то есть, ну, приелся 2 года подряд. Да ладно, чё я чесноке-то, господи. Люблю я землю. Россию, матушку, люблю. С днем рождения, Владимир Владимирович Путин. Дай бог вам долгих лет жизни и, как говорится, руководить страной. Потому что я помню, я был маленький, я стоял в очередях. Еще товарищ Горбачев, как говорится, спутал карты. Стоял в очередях в первом классе. Ой, какие они длинные были, по 200-300 метров. Ой, ну что там говорить. Короче, все я помню. Ладно, вечер романтики. Поехали.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Автозвук-13» – ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж – и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. «Автозвук-13». Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

первая музыкальная заявка на этот вечер. Игорь Тальков. Кто не в курсе, 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге его жизнь оборвалась. Мечта.

Тут сообщение прилетело, его зачитываю. Добрый вечер. Сегодня заказать песню с пожеланиями еще не поздно. Я вам в прошлую среду писал. Конечно, не можно. Нужно, нужно. И просить, и заказывать не надо, а просто требовать. 8-916-244-0044.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Ох, какая музыкальная заявка. Иван, приветствую. Поставь, пожалуйста, «Заколдовала как весна» Эльвина Ахметшина. Уже в эфире. Ловите.

никто не узнал, группа «Крематорий», Таня. Прекрасная композиция, душевная даже, ностальгическая.

Милые девушки, не болейте, пожалуйста, потому что девушки, когда болеют, парни становятся грустными. А когда парни становятся грустными, то мир тоже становится грустными. Не болейте, девушки.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио «Комета».
2: Удивительные места необъятной России в рубрике
3: «Там, на неведомых дорожках».
4: Ялта – город-курорт в южной части полуострова Крым. Находки археологов говорят о том, что первыми поселенцами на месте современной Ялты были тавры в VI-V веках до нашей эры.

0: Затем здесь поселились греки, венецианские купцы и позже генуэзки. В 15 веке Крым вместе с Ялтой были захвачены турками-османами. Ко времени вхождения Крыма в состав Российской империи в апреле 1783 года Ялта практически обезлюдила и представляла собой маленькую рыбацкую деревню. В 1837 году по велению императора Ялте был жалован статус города. Через пару лет был учрежден первый план Ялты. Однако основа существующего курортно-санаторного комплекса была заложена в 20-30-х годах 20 века, когда на южнобережье развернулось строительство здравниц. Статус города в СССР Ялта получила в 1938 году.
1: Путеводитель.
0: Непосредственно в Ялте ни железной дороги, ни аэропорта нет. Так что в любом случае, если туристы едут не на личном авто или прямом рейсовом автобусе, придется добираться с пересадкой. Что интересно, в обоих случаях через Симферополь. Там находится главный аэропорт полуострова, который принимает рейсы из многих городов России. Там же в Симферополе расположен железнодорожный вокзал, куда стремятся курортники со всех концов нашей родины. Попав в Симферополь, до Ялты останется не более 2,5 часов на автобусе.
2: Исторический телеграф. По легенде, в первом столетии нашей эры, в момент сильного шторма, греческие моряки, потерявшие надежду, увидели спасительный берег и с радостью закричали «Ялос, Ялос», что в переводе с древнегреческого значит «берег». Считается, что именно отсюда пошло название города. Самый длинный троллейбусный маршрут мира проходит между Симферополем и Ялтой. Его длина составляет 86 километров. Для съемок сцены со стариком-афганцем в фильме «Девятая рота» понадобилось ослиться. Съемочная группа обратилась в ялтинский зоопарк, объяснив, что нужно животное, которое не боится камеры и громких звуков. Работники зоопарка сразу посоветовали ослицу Люсю, которая почти 40 лет назад снималась в «Кавказской пленнице», возя на себе Шурика. Роль в «Девятой роте» она сыграла также отлично.
1: Как красиво!
0: Сегодня Ялта удерживает первое место в списке самых популярных курортов Крыма. Она привлекает многочисленных туристов большим количеством санаториев, изумительно красивой природой и великолепными пляжами, которые неоднократно получали престижный голубой флаг. Однако Ялта не только пляжный курорт. Здесь можно поправлять здоровье в недрах водолечебниц, дышать жарким воздухом с ароматами хвои и цветов в Ялтинском заповеднике. Ценители архитектуры восхищаются здешними соборами и церквями, Воронцовским дворцом и Ласточкиным гнездом, домом-музеем Чехова и знаменитой поляной сказок. Неравнодушных к природным красотам вдохновляют именные скалы Семииза и захватывающая панорама с вершины Ай-Петри. Рядовые жизнелюбы довольствуются простыми радостями, которыми полны винные подвалы Массандры и рыбные ресторанчики с барабулькой на сковородке и видом на море. И это далеко не полный список мест в окрестностях этого города, способных превратить рядовую отпускную десятидневку в букет ярких воспоминаний. Ну а дальше нас ждет город, который величают русским Иерусалимом.

ну что сказать о погоде, друзья мои? Игорь уходил, сказал, погода портится. Да какой портится? Сейчас на дорогах свободно максимум. У нас в городском округе Чехове, в Чехове максимум светофорные заторы, максимум. Ну, смотрю я, ну пасмурно, но в пятницу дождик, да, но есть такое. Но промочить землю-то надо, чтоб в субботу, чтоб лопата заходила в землю нормально. И в воскресенье только вечером дождик начнется. Так что погода шикарная, на мой вид, на мой взгляд. Днем +6.

Ну, чтоб не потеть, конечно, лопаты-то. Лопаты надо аккуратно, чтоб и не потело, и не продувало. Ну, земледельцы знают. Так что нормально. Нормальная погода, октябрьская. Тем более в субботу будет уже 10 октября. Так что нормальная погода, нормальная.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио. Радио Комета.
1: Давайте поступим так, абонент 5034. Значит, следующая песня прозвучит в исполнении Владимира Преснякова «Только ты никогда». В это время я начну озвучивать ваш текст. А после прозвучит последняя поэма. Я думаю, получится очень хорошо. Так что это будет где-то начинаться после этой песни. Мой голос в эфире, а потом пойдет спустя время последняя поэма. Я думаю, сделаем в эфире маленькую кульминацию.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Антонио, приготовьтесь. Где-то через минутки две я начну

Поехали, Антон. Ксюша, как ты помнишь, для меня ты самый редкий цветок Новороссии, чья улыбка завораживает, красивая, эффектная и при всех своих добродетелях обладаешь редким даром вызывать страсть. Сероглазая жемчужина Донецка. Люблю тебя. Твой Антон из лучшего города Подмосковья на лучшем радио. Ох, как же повезло этой сероглазой из Донецка. Потому что Антон парень, да я бы сказал, какой парень, юноша, мужчина, который не скрывает своих искренних чувств и готов кричать на весь мир. Люблю тебя, сероглазая. Следующая композиция вот именно в исполнении Ирины Атеевой, последняя поэма. Специально для девушки из Донецка. Из лучшего города Подмосковья. Антона. Волнуюсь, ребят, волнуюсь. Прямой эфир. Без всяких

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Да, вышло немножко коряво, но мы тренируемся. 8-916-244-00-44. На эфире, на эфирных кометовских, то бишь на московских, 21-16. Прямой эфир, в эфире Иван Карпов.

Сразу с этой композиции вспоминается почему-то джинсы варенки и кроссовки Adidas. 8-916-244-0044. Телефон для ваших... Какой голос, а? Какой голос? Для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий, признаний в любви. Все ко мне, все сюда, друзья мои.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
2: Ребят, вопрос к всем автомобилистам, которые двигаются в сторону от улицы Зеленой. Это вот знаете, где новый у нас через железку находится мост. И до Новоселок. Там включили свет, интересно. Вот мне до сих пор интересно, включили там что-то, столбы стоят, там что-то непонятно. Напишите, пожалуйста, в Максе или СМС куньте вот на этот номер 8-916-244-0044. Потому что я разговаривал с друзьями на той неделе. Говорит, Иван, ты сможешь сказать в эфире? Я говорю, это вообще не вопрос. Безопасность, то есть... Я даже включил вот песню Бумера «Не плачь». С виду трасса-то, ну, средненькая. Но сколько...

на ней было аварий. Ох, а безопасность-то это вот, то есть хромать не должна. Освещенность должна быть, друзья мои. Согласитесь, да? Прямо вот с моста и до новоселок. Также от новоселок и до моста. Напишите, пожалуйста, друзья, есть свет или нет?

И, дорогие мои, пожалуйста, будьте поаккуратней. Потому что гон у лосей до сих пор идет. Он в среднем длится 1.5-2 месяца. Прям, а сейчас еще тепло, понимаете, да? Так-то по октябрь длится, но может продлиться и до ноября. Так что будьте аккуратнее, потому что самцы становятся возбужденными. Они не выскакивают как-то, не бегут, они выпрыгивают. Просто выпрыгивают. А лось 300-350, ну, большой там, ладно, 400 килограмм, представляете, да? Корова вылетит вам. Ну, это будет очень плохо, так что риск на дорогах очень-очень возрастает. Прям с 8 часов вечера и, я бы сказал, даже до 8 утра, да? С 8 вечера до 8, утра где-то. Вот такой риск. Так что будьте аккуратней. Это Чехов Стремилово, туда Чехов Кресты. Там бывает, бегают. Бывает.

Друзья мои, я как опытный водитель, ну, стаж у меня уже за 25. Ну вот, вечером, солнышко... О, солнышко зашло за горизонт, я еду тихонечко. Тихонечко, да. Лось — это мама не горюй. Когда вы встретитесь хоть немножко, вы поймете, о чем я говорю. Так что тише едешь, дальше будешь.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

А мысли о других отвлекают вас от постоянных мыслей о себе. Думайте именно о себе и о своих близких, родных вам. А об остальных, тем более там, за океаном,

как упоительны в России вечера, да, это многогранный паласт. Ох, сколько часовых поясов-то, а, друзья мои, сколько климатических. Широченно, обалденно. Все это наша прекрасная Россия.

Знаете, друзья мои, уже пора прощаться, и хочется пожелать, чтобы вы были счастливыми. Это очень полезно для здоровья и для здоровья всех, кто вас окружает. Будьте здоровы и счастливы. С вами был Иван Карпов на самой лучшей радиостанции в мире «Комета» 92.6 FM. Успехов, удачи, а я улетел, и обязательно услышимся.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Чехове 22 часа.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: услышать. Комета. Комета.
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

В музыкальной индустрии метаморфозы случаются постоянно, и вот пример одной из таких. Песня «Оксюморон», так называли ее в хиппи-тусовке Америки 60-х. Это манифест от группы Buffalo Springfield «Through What Is Worth». Хотя название не звучит в словах композиции, всем она больше знакома своим игривым припевом.

минувшего века многие музыканты обращались к жанру песни протеста. Похаживали в эту сторону и Боб Дилан, и Джон Леннон, и вот канадские рокеры тоже решили отметиться. Гитарист Стивен Стилс задумывал антивоенную песню и уже был готов первый куплет о парнях на передовой в Юго-Восточной Азии, но произошли события, которые заставили изменить тему. А дело все в том, что Стилс случайно стал свидетелем закрытия ночного клуба Pandora's Box, очень популярного у хиповой молодежи. Вечерами сюда в Голливуде стекалось огромное количество обдолбанной творческой элиты, что мешало проезду транспорта и вообще раздражало респектабельных американцев. Мэрия Лос-Анджелеса решила клуб закрыть, а с 10 часов вечера ввести в городе комендантский час. Разумеется, такие радикальные меры, принятые к тому же в мирное время, возмутили молодежь, и она вышла на акции протеста.

Стивен Стилс, присутствующий на акции, быстро с нее же ретировался в сторону дома, где подогнал все смены аккордов и записал слова. Многие считают, что песня посвящена расстрелу в Кентском университете, но та трагедия случилась в 1970-м, спустя 3 года после релиза трека, который, кстати, в январе 67-го

1971 году на песню положил глаз советский ансамбль «Диско» и выпустил свой кавер под названием «Мгновение стой». Ну, в совке все по-совковому и подавали. Мало того, что на музыку положили банальный текст, так еще и на обложке пластинки композицию окрестили бразильской народной песней в обработке И. Петренко. Какого нахрен Петренко, до сих пор не

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: планета.
1: Реклама.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: кошелек, документы, мобильник. А ты не парься.
1: Не парься, не парься.
0: И будь счастлив. Мудрец написал во дворе на заборе: не переживай за...
2: На родине каштанки 2 часа ровно.
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: старой Лапасне 3 часа.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.